Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радио 7.

0: российской столице 7 часов утра. Прямо сейчас первые утренние новости от Дианы Макеевой. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме призвали отменить большинство комиссий банков для граждан. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В частности, депутаты настаивают на полной отмене комиссионных сборов при пополнении счета телефона и обналичивании средств в банкоматах сторонних банков. Кроме того, авторы инициативы намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов как минимум между близкими родственниками. Соответствующий документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента. Более миллиона заявлений подали абитуриенты в колледже на портале госуслуги. Как сообщили в Минцифры, это почти 200 тысяч человек, которые подают по 5 заявлений. В пятерке регионов, где больше всего людей поступают в учебные заведения – Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Свердловская область и Краснодарский край. Самыми популярными направлениями стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, лечебное дело и сестринское дело. Как сообщается, пользователи портала госуслуги могут использовать сервис «Подбор колледжа». Высокие цены и ставки по ипотеке заставляют молодежь откладывать покупку жилья до 30 лет. Как пишут «Известия», ситуацию осложняет необходимость накопления первоначального взноса в размере 30% и более, что при нынешнем уровне цен становится серьезным барьером для большинства семей. Дополнительные сложности создают нестабильные доходы молодых специалистов и уже имеющаяся долговая нагрузка. Особенно остро проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, где разрыв между уровнем доходов и стоимостью жилья максимален. Поэтому молодежь откладывает покупку на более поздний срок, выбирая аренду или родительский дом. Россиянам рассказали о позе «ничего не делания». Когда человек лежит без дела на диване или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией, перерабатывает эмоции и воспоминания. Без этого наступает когнитивная перегрузка. «Ничего не делание» сегодня стало особенно важным, поскольку все мы находимся под властью социальных стереотипов и культа продуктивности, отмечают специалисты. Многие склонны винить себя за отдых, закрывать глаза на свои потребности, зарабатывать хроническую усталость и психосоматические заболевания. Все это приводит к снижению качества жизни и вредит межличностным отношениям. Важно разрешать себе бездельничать, а не тревожиться за убитое время, заключают эксперты. Это «Радио 7» на Семи холмах.
2: Так вы специально молчали.
0: Не, я специально. Диана сказала, важно бездельничать и не тревожиться за убитое. Я сижу и молчу, ничего не нажимаю.
2: Дальше? Мне хоть что-нибудь, да, поехали.
1: Очень прям художественно ты промолчал.
0: Ну ладно, давайте поработаем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Да, действительно, друзья, поработаем, чтобы вы отдыхали, чтобы вот действительно, знаете, ваше утро было попроще, тем более это утро вторник, а психологи всегда говорят, что вторник сложный день, ибо он равно удален от выходных и также далек до пятницы и субботы грядущих. Здравствуйте, как всегда, много музыки впереди, этим утром замечательные игры, призы, все, что вы любите, синематека, гороскоп, ну и, конечно, наше с вами бесценное общение.
2: Да, мы с вами будем общаться в наших социальных сетях, там, где вам удобно. Заходите, поговорим, обсудим. Нас не недавно взволновал один момент. Там, в общем, в новостях проходила история, где мальчик сломал, ну, такую очень серьезную большую модель Лего на выставке. И мы решили сегодня у вас спросить, а что такого вы когда-либо сломали в своей жизни и до сих пор об этом помните?

0: Мика и его Рейн на радио 7 на Семи Холмах. Тот самый случай, когда дождь надоел, а Мика нет. 7 часов 10 минут в российской столице. Надеемся, в вашем городе прекрасная погода. И в Москве тоже скоро все наладится. Но главное сейчас, какая погода в интернете? О чем говорят? Какие там осадки ожидаются? А может быть, ураган? И поехали.
1: Запрещенных сетей девушки набросились с хейтом на бренд Gloria Jeans из-за нового джинсового платья. В общем, в чем история? А вот дело в том, что в апреле завирусился пост про детский сарафан Gloria Jeans, который в нулевых был почти у каждой девочки. Вот помните? Ну, был, ну, точно был. И все требовали, вот и блогеры, и просто девчонки, перевыпустить платье и постили такие ностальгические фотки из детства в нем. И Gloria Jeans выпустила сарафан, заявив, что именно его просили пользователи. Но в ответ бренд получил вообще кучу негативных комментариев и даже гневные рилзы. Ну, а все дело в том, что Глория презентовала совсем иной сарафан. Без узнаваемых застежек, кармашков, без вот этой надписи, которую мы все помним. В итоге, чем помогла закончиться история? Спустя сутки бренд опубликовал извинительный пост и пообещал все-таки выпустить тот самый сарафан.
0: Вот тот самый момент, опять же, когда пиарщики не зря едят свой хлеб.
1: Конечно, вообще, очень хорошая история.
0: Все, я понял, о чем ты рассказал, я сейчас загуглил, я понял, да. Вот
1: эти какой сарафанчик?
0: Две лямочки посередине кармана, все, да, он был у всех, да.
1: Так, новость, которая вчера заставила пробежать холодок по моей спине. Фредди Крюгер вернется на большие экраны, ребята. В общем, Paramount выкупили права на оригинальный сценарий фильма «Кошмар на улице Вязов». Угу. Теперь по нему снимут новую полнометражную картину. Угу. Ну и там и продюсерский состав очень классный. Вообще они хотят подойти к этому вопросу очень-очень ответственно, чтобы получилось как тогда, только уже с современными, как это называется,
0: современными
1: спецэффектами.
0: Нет,
1: с современными спецэффектами.
0: Наверняка Фредди Крюгер сыграет Тимоти Шаламе, потому что, ну куда мы без него, правда?
1: О-о-о, это было бы интересно.
0: Или Роберт Паттинсон.
1: Тоже,
0: ну, вот кто-то
1: быть
0: из них.
1: Ну да, было бы хорошо. Так, еще разлеталась одна новость по интернету. Горячая вода, мол, все. И, конечно, люди, которым воду горячую отключают периодически каждое лето, в этом плане могли зацепиться глазами, но речь не о том. Японцы, оказывается, изобрели лапшу быстрого приготовления, которую можно заваривать холодной водой. Ушла эпоха, все.
0: Вот это да.
1: Представляете? Там действительно вода может быть комнатной температуры, ты завариваешь. Ну, понятное дело, что я не пробовала, и отзывов пока еще вот полноценных нет. И по-японски я не говорю, я бы не перевела это количество сайтов. Но пока никто не ругает. Но это же прогресс.
0: А вы знаете, вы заметили, друзья, ну, уже несколько лет как в вагонах РЖД убрали титаны, те самые для кипятка. В общем, они с японцами что-то знают. Это заговор, это заговор.
1: Да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Мадонна, ее masterpiece на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 20 минут. Друзья, давайте посмотрим, что нам звезды обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня обнаружат, что их включили в процесс, задачу или рабочий чат, к которым они не имеют никакого отношения. Овны, львы и стрельцы, постарайтесь как можно скорее снять с себя этот груз, иначе придется разбираться с чужими проблемами.
0: Знаки земли. Вы сегодня получите неожиданное, но очень заманчивое предложение, связанное с вашим хобби или личным проектом. Причем это событие вернет тельцам, девам и козерогам то вдохновение, которого им так не хватало в последнее время.
2: Знаком воздуха день принесет спонтанно повод для праздника или внезапные посиделки в отличной компании. Во вторник тогда. Близнецы, весы и водолеи, этот вечер зарядит вас правильным настроением на всю неделю.
0: Знаки воды. Сегодня кто-то из окружения добровольно возьмет на себя часть ваших рутинных обязанностей. Раки, скорпионы и рыбы, примите эту неожиданную помощь, чтобы наконец-то заняться тем, что приятно лично вам.
1: Утро на Семи Холмах.

Да, то самое лето в городе от Джо Кокера на радио 7 на 7 холмах. Но у нас летнее утро продолжается с прекраснейшей музыкой. И совсем скоро с нами Эрос Рамаццотти и Тина Тернер. Опять же, никуда без Pink.

0: и Пол Янг. Конечно, про любовь, которая витает в воздухе. Через несколько минут. В Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
2: Доброе утро. В России не планируется новая пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста. Речь идет о ближайших 15-20 годах. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. По ее словам, страна еще не завершила действующий этап изменений пенсионной системы, который рассчитан до 2028 года. Уже проведено повышение пенсионного возраста, и обсуждать дополнительные меры сейчас, по мнению депутата, не имеет смысла и оснований. Бессараб назвала нынешний возраст выхода на пенсию объективным компромиссом между страховой пенсионной системой и обществом. Человек в 40 лет еще молод, а в 65 может продолжать работать, но при этом должен иметь возможность выйти на пенсию. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. По информации аналитиков, основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребительские кредиты, доля которых ранее достигала 30% от общего числа всех покупок в магазинах. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. В это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста. Чем и пользуются злоумышленники, рассказали эксперты в сфере кибербезопасности. По данным аналитиков, в первом полугодии нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте от 35 до 44 лет. У 20% из них есть дети. Специалисты отмечают, мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, не сообщать личные данные, коды из СМС,

0: Само совершенство, что Pink, что песня Perfect на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас говорим о том, какое совершенство вы сломали и до сих пор об этом помните. Первые комментарии из соцсетей. Поехали.
1: Утро. В 4 года мне крестный подарил танк на пульте управления. Еще с проводками. Это был 92-й год. Я его до ужаса боялся. Вот как-то ночью я проснулся, залез в папин инструмент, взял молоток и растарабанил этот танк. Меня даже не ругали, а крестный подарил мне еще и пистолет, еще и с присосками. В общем, был счастливым ребенком.
0: Какая хорошая история. Да. Вообще говорят, знаете, дети ломают все для того, чтобы понять, как это устроено. И они чаще всего ломают то, что любят. То есть, и они любят то, что уничтожают. Ну, это что-то в нашей человеческой природе заложено. Это же и касается... У нас есть пункт в голосовании, что ломали жизнь бывшим. То есть, да, есть такой. Алексей. У него немножко не про поломку, но тоже про вредительство. Здравствуйте, Дима и Света. Здравствуйте, Алексей. Было мне лет 7. Мы с родителями были на природе, играли с другими детьми. Брали пойманную с трудом родителями рыбу и выпускали ее в реку, не давая ей уплыть. Ну, самого большого карпа кто выпустил?
1: Да. Так, в этой связи, тут, ну, мы все про танк, нас не отпускают в телеграм-канале, было мероприятие в Кубинке, в танковом музее. Там была уличная экспозиция. Ну, представляете, да, ну, настоящие танки. Где все можно было потрогать, даже внутрь залезть. И вот группка, именно так пишут, да, и вот группка детей подошла к очередному танку, и работник музея поспешил к ним со словами: «Надо присмотреть, а то что-нибудь сломают». И мы тогда посмеялись над тем, что российские дети могут сломать абсолютно все.
0: Прекрасно. Ну? Так, давайте такая женская история. Оля пишет. Мама подарила сестре дефицитную куклу Барби. А вот Оля, соответственно, хотела с ней поиграть, как она хотела с ней поиграть. Но сестра, разумеется, не давала. А там, ну, помните, да, волосы белые, стройный стан, ножки, ручки гнутся, туфли розовые.
1: Мечта.
0: И вот однажды душа Оли не вынесла, и пока сестры не было дома, она взяла Барби. Через 15 минут, разумеется, случайно как-то у нее оторвалась голова. Не знаем, кто это сделал. Просто она ее расчесывала, да, а голова, ну, не осталась на месте. Пишет, пыталась надеть обратно, надела слишком глубоко, шеи не осталось, получилось Барби-качок, мне попало очень сильно, и сестра до сих пор эту сломанную куклу простить не может. Такие дела.
1: Ах, да, хорошо. Спрашиваем, что сломали когда-либо в своей жизни, и помните об этом? Оля пишет, психику мужу. Хорошо.
0: Это незабываемо,
1: это
0: да.
1: Хорошо.
0: И он вам об этом, наверное, напоминает каждый день. Друзья, рассказывайте, что ломали вы в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим очень приятный подарок. Ну а минут через 10 попутешествуем во времени и в интернете.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Запомните мои слова, эта песня надоест вам году так в 2127. Запомнили? Очень хорошо. Эрос Рамаццотти, Тина Тернер на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас тоже отправляемся в путешествие во времени, но на 10 лет назад. Да, посмотрим о самых заметных публикациях в интернете от 14 июля 2016 года. Для начала, вот я прям вспомнил эту историю, по-моему, на прошлой неделе вам рассказывал, как девушка с друзьями отмечала день рождения, на что-то обиделась и исчезла в тайге.
1: Да, ходила долго.
0: Потом вышла. Ее потом спросили, ты на что обиделась-то? Она так и не вспомнила. Далее, город Верхний Уфалей, Челябинской области, 14 июля. 29-летняя девушка.
1: Так.
0: Поехала, например, с друзьями.
1: Так.
0: На что-то обиделась.
1: Серьезно, и ты уже ушла?
0: Ушла в другую сторону. Заблудилась опять же. Но ее спасло то, что она набрела в тайге на охотничью избушку и там нашла макароны. Варить их было не на чем, соответственно, размачивала их в росе и ела. То есть вот на этом альденте она продержалась до тех пор, пока ее...
1: Невероятно.
0: Ее нашли грибники там, то есть она наткнулась через месяц, представляете? Она наткнулась на пару, которая собирала ягоды и говорит, люди тут где? Они говорят, ну это мы, и мы еще и тебя выведем. Вот такая история.
1: Вернулась и сказала, вы меня обидели, сейчас я все вам выскажу, видимо.
0: И не знаю на что.
1: Да.
0: Это потрясающе. Я говорю, это просто закон парных случаев. Как вот наши девчонки любят, да?
1: Ну,
0: посидела
1: а
0: с друзьями,
1: делать?
0: Ой, все, не хочу, пока. И на месяц макаронами питаться в тайгу. Это вообще чудесно. Ну и вот прям, знаете, знаковое событие произошло в Калифорнии, в одном из торговых центров. Один молодой человек, полутора лет, бегал по ТЦ, ну, родители за ним не уследили, и увидел робота. Там был такой робот, по ТЦ ездил... Не, подождите, это надо все-таки под музыку вот так сделать. Давайте вот так. По ТЦ ездил робот, такой робот-информатор. И мальчик бежал к нему обняться, робот пытался уклониться влево-вправо, вправо-влево, не получилось. Столкнулся он с роботом, этот мальчик, и робот еще по нему проехал. Никаких травм, ничего, все, все принесли извинения, мол, мальчик сам виноват. Но что сделал робот в этот момент?
1: I'll be back.
0: Кто скажет? Нет. Робот нарушил первый закон робототехники впервые за всю историю, который сформулировал Айзек Азимов. То есть робот, первый пункт, не может причинить вреда человеку. Историческое событие 14 июля 2016 года. Ну, музыка в тему.
1: Ничего себе! Класс!
0: Да, это была хорошая история. Но будем надеяться, что это единичный случай, больше он не повторится. Впрочем, что случится у нас с вами через 10 лет, о чем будет интересно рассказать после каких-то сегодняшних событий, мы, как всегда, пока еще не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: The Weeknd и его Blinding Lights на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, этот час близок к финалу. Кстати, до конца часа танцевальная коллекция радио 7. Ну а уже совсем скоро мы с вами сыграем в нашу новую игру под названием «Музыка лета». Летние хиты и суперприз. Потрясающая корзина для пикника. Как она выглядит, кстати, мы со Светой снимали видео. Можете поискать в наших соцсетях, посмотреть. Прекраснейшая вещь, она достанется на кому-то из вас. А заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам. Кто седьмой, тот молодец. С этим человеком и играем. Radio7.ru. Ждем вас. 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Вернем

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля, 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Крыму создали оперативный штаб для турбизнеса в условиях объявленного режима чрезвычайной ситуации. В него вошли 500 предприятий. Помимо прочего, на оперштабе рассматриваются вопросы предоставления юридической помощи представителям турбизнеса, а также обсуждаются вопросы использования альтернативных источников энергии в условиях отключения электричества. На полуострове сейчас наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. 1 июля правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4600 компаний, работающих в сфере туризма на полуострове. В России с сентября меняются правила онлайн-торговли. Продавцов обяжут прикреплять документы для подтверждения подлинности продукции. Правило коснется как маркетплейсов, так и онлайн-магазинов. Об этом оповестили в Ассоциации цифровых платформ. Изменения затронут широкий перечень товаров. Если продукция не требует обязательного подтверждения, сведения об этом должны быть представлены покупателю в наглядной форме. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Впрочем, некоторые эксперты подчеркивают, на данный момент нет хорошей практики ограничения пребывания детей в социальных сетях. В странах, где принимались такие решения, было много прецедентов, когда дети все равно находили способы попасть в сеть, обходя запреты. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам. Если раньше работодатели пытались прописывать в регламентах строгие запреты вплоть до увольнения, то сейчас бизнес понял, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Единственное серьезное ограничение – это личные отношения между руководителем и его прямым подчиненным, утверждают эксперты. Согласно данным недавнего опроса среди работающих россиян, 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу, 41% уверен в том, что служебные романы со служивцами мешают работе.
0: Коллеги, давайте поднимем руки, у кого был служебный роман?
2: У меня не было, слушайте, а все остальные подняли, я пока расскажу.
0: Зачем ты рассказала? Это была внутренняя история, Свет.
2: Вот поэтому у меня и не было.
0: Ждем, Света, ждем!
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! 14 июля 2026 года, на всякий случай напомню. Вторник сегодня у нас с вами, и продолжается самое доброе утро на Семи Холмах. Где лучшая любимая музыка? А еще наша новая игра «Музыка лета» уже через несколько минут. Будьте готовы.
2: Да, ну и, конечно, мы сегодня ждем вас в наших соцсетях, как и в любой другой день. Будем рады вас видеть. Подходите, проходите, присаживайтесь, рассказывайте. Мы спрашиваем, что такого вы когда-либо сломали в своей жизни и помните об этом до сих пор.

0: Anastasia Left Outside Alone на радио 7 на Семи Холмах. Кстати, на днях Anastasia выпустила переиздание этой песни в симфоническом варианте. Очень любопытное. Послушайте обязательно, вам понравится. Ну а это чистая классика, здесь добавить нечего. Впрочем, Anastasia выпустила, да, новую версию, и мы здесь предлагаем вам новую версию, как послушать Радио 7 еще удобнее. Это наше официальное новое приложение станции, называется оно Radio Hub. Теперь Радио 7 можно слушать спокойно в любом месте. Просто качайте это приложение из вашего магазина мобильных приложений, в один клик запускаете, наслаждайтесь эфиром Радио 7. Там же есть форма обратной связи, можете нам и написать, между прочим, и по теме, в том числе, что вдвойне здорово.
1: Да, что касается темы, давайте-ка к комментариям обратимся. Наталья пишет: «Добрый день. История прям из глубокого детства времен Советского Союза. Моя сестренка старшая, ей на тот момент около 7 лет было, сломала обыкновенную металлическую поварешку». Повторюсь, так. Обыкновенную металлическую поварешку.
0: Нет, ну ручку можно сломать.
1: Ну ладно, 7 лет ребенку. До сих пор мы не знаем, как она это сделала, где силу взяла. Все-таки в советское время металлические поварешки были достаточно прочными. ГОСТ был. Но чтобы ей не влетело, детский мозг решил склеить все до пластилин и повесить обратно на подставку. Ух,
0: прекрасно. Советские дети, расскажите, если кто-то ломал мясорубку, вот это я бы послушал, ту самую металлическую, да, от которой ломался только стол. Наталья Степаненко ВКонтакте пишет: «В детстве вообще было бедовое. Все, все било, все ломало, но самое эпическое. С разбега головой разбила стеклянную дверь в холле гостиницы.
1: Ой-ой.
0: Но просто потому, что ее до этого намыли до прозрачности. В память об этом, пишет, остался небольшой шрам на лбу и страх перед стеклянными дверями». И более того, Наталья, в память об этом вам достается заявка на победу. То есть, шикарно, да, это шикарная, да, история. Да.
1: Так, в детстве сломала кусочек зуба, которым пыталась отвинтить гайку с шурупа железного конструктора. Фото прилагается. Помните, в детстве у нас у всех были эти конструкторы? У всех.
0: У всех.
1: С длинными такими балочками, другими. В общем, ранее затянула как следует, но потом сломала зуб.
0: Да, изнеженные дети собирали лего, а наши металлический конструктор зубами. Это хорошо, это замечательно. Так, что у нас еще? Екатерина пишет: «Сегодня какой-то сложный вопрос. Я только кружки многочисленные била, все. А вот что-то такое монументальное припомнить не могу».
1: Слушайте, мне прям больно становится, читаю. 1983 год. Мне 10. Вечером перед сном пыталась убить комара мухобойкой. Понимаете, да? Ну, сразу все понятно. А он сидел на дорогущем, представляете, в те годы, китайском подносе, привезенном родителями из-за границы. Комар выжил, поднос нет. Нет, Наталья, странно, что выжили и вы в том числе, дай богу.
0: Наталья, не хао, это заявка на победу. Это прекрасно, комар выжил, поднос нет. Чудесно. Друзья, корзина для пикника будет жить очень долго и радовать вас долгими-долгими годами. Вас, а может, еще и поколение следующее. Именно эту самую корзину мы разыграем в нашей новой игре «Музыка лета» уже через несколько минут. Ну а в наших соцсетях по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Johnny Hates Jazz на радио 7 на Семи Холмах, 8.13 в столице. Пора играть. Долго обещали, давно обещали. Пора.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Так, ну играть мы будем с Татьяной. Татьяна у нас из Томска. Танечка, доброе утро!
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, добрый день.
2: Так, ну расскажите нам, ну в Томске хотя бы лето есть, а то в Москве мы как не дождемся никак.
3: Да, у нас шикарное лето в этом году.
2: Тепло.
3: Сейчас 25 градусов, дождика нет.
2: Класс.
3: Запахи.
2: Ну, прекрасно. Ну, тогда корзина для пикника вам вот необходима, прям нужна, чтобы томское лето было еще лучше, ярче и красивее. Мы приготовили огромное количество летних хитов вот для поддержания этого самого летнего настроения, так что уж будьте добры, постарайтесь выиграть.
0: Ну, мы насколько сможем, поможем, но для вас сегодня летний хит от группы Last Ketchup, The Ketchup Song, та самая Асерехэ, ну, знаете же эту петь. Будете петь, Татьяна, нет?
3: Конечно.
0: Не будете петь, ладно.
3: Я буду танцевать.
0: Кстати, про танец есть вообще отдельная строка. Весь мир, опять же, этот хит запомнил благодаря танцу, который придумали сами сестры вот из команды Last Ketchup. И даже в интернет-энциклопедиях есть отдельная подробная инструкция, как правильно танцевать. Ну, давайте подробнее. Тот самый хит The Ketchup Song написала испанская группа Last Ketchup. И композиция рассказывает о парне по имени Диего, который приходит в клуб и пытается подпеть своему любимому рэпу. То есть вот этот припев «Асерехэ, хаэхэ, дэхэбэду, дэхэбэрэ».
2: Ну, то, что себе ты выдал.
0: Могу, умею, практикую. В общем, это веселая тарабарщина, на самом деле, которая имитирует то, вот как Диего пытается повторить слова песни «Rapper's Delight» от группы Sugar Hill Gang. Давайте фрагмент, кстати, послушаем.
2: Давай.
0: Там очень забавно. И сами попробуйте повторить. Да понятно, да?
2: Ну,
0: Да. Это оно. В общем, друзья дорогие и Татьяна в частности, эта песня засияла в 2002 году. Все повторяли эти нехитрые движения. Ну а что еще произошло в 2002?
2: Итак, у нас для вас есть три варианта событий. Вам нужно выбрать единственный верный вариант к событию, которое действительно произошло. Остальное мы придумали. Ну, вернее, события эти были просто в другие года. Итак, вариант номер один. В Японии и Южной Корее прошел чемпионат мира по футболу. Ну, может быть, да, в 2002 году. Вариант номер два. Закончился цикл длинного счета в календаре мая, что породило слухи о скором конце света. Ну, как видите. Так, ну и вариант номер три.

0: вышла легендарная пластинка Nevermind группы Nirvana, которая навсегда изменила музыкальную индустрию. Выбираем.
1: Ну, я считаю, что это связано с группой Nirvana.
2: Ага, то есть вы думаете, что в 2002 году вышел альбом группы Nirvana?
0: 2002 год был недавно.
1: Ну, да.
2: Hello, hello, hello, how low. Да. Все, уверены, да? Татьяна, это ваш ответ. То есть вы не рассматриваете чемпионат мира по футболу, не рассматриваете конец света, а мы еще покоптим, знаете ли.
1: Я считаю, раз у нас все связано с музыкой, то и ответ должен быть музыкальный.
2: Мы переубеждали вас, Татьяна. Да, переубеждали. Кнопки у нас проигрыша нет. Мы вам просто скажем, играйте с нами еще. Но вот вам правильный ответ.
0: В Японии и Южной Корее прошел чемпионат мира по футболу. Победу тогда одержала сборная Бразилия. Это было в июне 2002 года.
2: Вот такая, Татьяна, история.
0: 2002 года. Это был правильный ответ.
2: Если вдруг сегодня захотите переслушать альбом группы Nirvana, просто имейте в виду, это пластинка 1991 года. Да. Ни в коем случае не страдать, у вас лето в Томске, понимаете? Тут мы сидим с этим...
0: Мы всей страной завидуем.
2: Мы тут сидим, да, с этими корзинами в Москве, а лета у нас
0: под
2: нет.
0: Под зонтами.
2: Да. А у вас корзины нет, это настоящее лето. Но пока нет, мы вас приглашаем сыграть обязательно еще. Друзья, ну а с вами сыграем уже завтра примерно в это время. Наша новая игра «Музыка лета» продолжается, и те самые летние хиты здесь, на Радио 7 на Семи Холмах.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

Да-да, та самая летняя песня от Lost Ketchup, The Ketchup Song. Друзья, впереди еще больше летней музыки, и совсем скоро с нами Нелли Келли Роуланд, ну и не только музыкой богатой, что называется, также с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:21. С добрым утром.

«Дилемма» от Нелли и Келли Роланд на Радио 7 на Семи Холмах. Много чудесной музыки также впереди, и у нас еще полчаса на это. Совсем скоро с нами Милен Фармер. А также «Мэджик».

0: 8:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. В России не планируется новая пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста. Речь идет о ближайших 15-20 годах. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. По ее словам, страна еще не завершила действующий этап изменений пенсионной системы, который рассчитан до 2028 года. Уже проведено повышение пенсионного возраста, и обсуждать дополнительные меры сейчас, по мнению депутата, не имеет смысла и оснований. Бессараб назвала нынешний возраст выхода на пенсию объективным компромиссом между страховой пенсионной системой и обществом. Человек в 40 лет еще молод, а в 65 может продолжать работать, но при этом должен иметь возможность выйти на пенсию. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. По информации аналитиков, основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартиры и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребительские кредиты, доля которых ранее достигала 30% от общего числа всех покупок в магазинах. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. В это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста. Чем и пользуются злоумышленники, рассказали эксперты в сфере кибербезопасности. По данным аналитиков, в первом полугодии нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте от 35 до 44 лет. У 20% из них есть дети. Специалисты отмечают, мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, не сообщать личные данные, коды из СМС и не переходить по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке лучше немедленно прекратить разговор. Это «Радио 7» на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
2: «Радио 7».

0: Magic и Root на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, продолжается наше самое доброе утро, и в наших же соцсетях мы по-прежнему собираем ваши истории по теме. Что такого вы сломали в детстве, о чем до сих пор помните? Истории есть веселые, есть такие, знаете, по-детски наивные, печальные.
1: В общем, есть жизненные.
0: Есть жизненные, да, абсолютно. Да. Но в основном, как ломали железо, это, конечно, наше все. Главное, в наших соцсетях ждем ваши комментарии. Автору лучшего, как всегда, в финале «Утро на Семи Холмах» прекрасный подарок.
1: Ну, а дождались мы с вами эксперта в области русского языка Владимира Пахомова.
2: Говорим правильно. На радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И у нас вопрос от Максима из города Орел. Пишет он: понимаю, что слово «вилка» — это уменьшительная форма от слова «вилы». Да и форма схожая. А как получилось «ложка» с точки зрения словообразования?
3: Совершенно верная догадка по поводу вилки. Действительно, исторически связана с вилами. Хотя, когда мы имеем в виду столовый прибор, вот эта связь уже в современном языке не видна.
4: Угу.
3: Но она есть. А что касается ложки, то предполагают связь со словом «лог». То есть овраг, углубление.
1: А-а-а.
3: В ложке же тоже есть эта выемка, как и во овраге. Вот, видимо, этот самый корень.
1: Спасибо большое. Будем знать теперь. Друзья, свои вопросы вы всегда можете адресовать Владимиру Пахомову. Заходите на сайт Радио 7 и кликайте на форму конверта в правом верхнем углу.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Милен Фармер, ее Beyond My Control на радио 7 на Семи Холмах. В столице 8 часов 45 минут. Пора кого-то с чем-то поздравить.
1: И на самом деле...
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: На самом деле это мы.
1: На самом деле это мы, да. Поспешила. Ну, бывает. Так, смотрите, когда выбирала, кого же сегодня будем поздравлять, долго смотрела на этого молодого человека, пусть будет так. Но потом решила, ладно, оставим, действительно поздравим. Хотя, ну вот как-то бойцов UFC мы, по-моему, еще ни разу не поздравляли в нашей рубрике. Да. Итак, сегодня празднует свой день рождения Конор Макгрегор.
0: Ирландский... Вот любит его в нашей стране, кстати, да, вот я просто быстро тебя перебью. Почему-то любит.
1: Ну,
0: вот,
1: ну
0: он, вот какой-то ну, он харизматичный. Вставал, он когда гимн России играл.
1: Да, то есть такое да. Он импозантный, он всегда хорошо одет. Просто с иголочки. Я думаю, что вот как раз часть популярности, она вот и от женской части аудитории зависит, потому что они вот любят посмотреть на прекрасно одетых мужчин. В этом плане вообще ни одного вопроса. А вот как он себя вел, когда Хабиба проиграл, вот тут, конечно, есть вопросики. Ну да ладно. Итак, ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в крупнейшей ведущей международной организации смешанных единоборств UFC. Когда недавно был его бой, в субботу все строили свои планы, мол, нужно один, собственно, матч по футболу посмотреть, потом второй, а потом в 6 утра.

0: посмотреть на Макгрегора. Многие девчонки задавались вопросом, а это как? А это и ногами, и руками, если коротко. Вот, что еще можно сказать?
1: Как ты классно объяснила.
0: Но обычно же мы не очень разбираемся, если честно.
1: Это и ногами, и руками.
0: Ну, когда бьют, и так, и так.
1: А если обнимаются, это самбо, да?
0: Ну, примерно так. Ладно. Первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях. И полулегкой, и легкой. И тут недавно, да, мы же все знали, что Конор Макгрегор действительно вот завершил сначала свою карьеру, он об этом громко говорил, мол, у меня бизнес, не хочу больше драться. Но вернулся и играл, собственно, вот не далее, чем в воскресенье. Поединок остановили после того, как Макгрегор получил травму ноги, она у него и до этого немного побаливала. Судья зафиксировал технический нокаут. Но в чем, собственно, соль и суть во всей этой истории? Да, он там сильно переживал. Ой, а какая битва взглядов была. Слушайте, ну там прям искры летели. Это вот можно
1: если
0: посмотреть
1: бы он ни цента за это не взял, пусть бы тогда переживал. А
0: нет,
1: так, конечно,
0: взял.
1: Утирая слезы купюрами, он
0: конечно.
1: Сказал, мне так жаль.
0: У него был гарантированный гонорар.
1: Да,
0: ну то есть выиграет, проиграет, это вообще не важно. В общем, длился бой не очень же долго, да, абсолютно точно. И гонорар этот составил 15 миллионов долларов. Слушай, там на минуты просто шел, ну, счет. Ну, там, ну, прям действительно недолго они дрались, честное слово. Но вот столько денег получил. В любом случае, Конана поздравляем с днем рождения. Дальнейших ему, как говорится, успехов.
1: Единственный свет, Конан — это варвар.
0: Ой, Конор, уже перепутала. Ну, ладно, и тот красивый, и тот.
1: Конор наш тоже в каком-то смысле варвар. Причем он напитки-то свои производил варварские, да, потом, ну, знаете. И причем настолько успешно он производил свои напитки для взрослых, что в США ограничивали продажу двумя бутылками в руки. А? Ой, так что можно и за 15 миллионов посидеть на лавке, подержаться за коленку. Ладно, кроме шуток, Конор великий боец, вопросов
0: это
1: нет.
0: Правда,
1: поздравляем,
0: да.
1: И если у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, присоединяемся всей страной.

0: Китинг, его Life is a Roller Coaster на радио 7 на Семи Холмах. Ну, у нас не американские горки впереди, а игра чуточку проще. Называется она «Поисковая строка». Приглашаем вас сыграть. Приз прекрасный. Два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги грани». А это масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства, предлагающий новый взгляд на творчество автора, легендарного рабочего и колхозницы. Друзья, radio7.ru. На сайт зашли, кликнули на конверт в правом верхнем углу экрана и добро пожаловать в игру. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в Москве 8.51. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ.

0: и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, с 16 августа подобный на Туту, только 6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Как всегда в это время Диана Макеева с новостями. Поприветствуем.
1: Доброе утро. В Европе не договорились о новых санкциях против России. Участники встречи в Брюсселе потребовали выгодных для себя исключений из очередного пакета. Жаркий спор возник вокруг потолка цен на нефть. Стоимость предложили корректировать каждые полгода, чтобы она всегда оставалась на 15% ниже рыночной. Однако с этим не согласились сразу несколько стран, чья экономика зависит от танкерных перевозок, включая Мальту, Грецию и Кипр. Франция и Испания, которые зарабатывают на туризме, выступили против полного запрета на выдачу виз российским военным. Греция потребовала уступок, которые позволили бы ей и дальше покупать наш газ. А Германия не захотела оставаться без российской рыбы, как и Португалия, для которой треска – национальное блюдо. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджетов до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, который составляет более 16 тысяч рублей в месяц. Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума. Принятие законопроекта позволит повысить качество жизни пожилых граждан и установит более справедливый и понятный принцип определения минимального уровня пенсионного обеспечения, считают депутаты. Каждый пятый ипотечный кредит россияне будут закрывать на пенсии. По итогам прошлого года около 20% новых жилищных займов оформили с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста, следует из данных Центробанка. В итоге заемщикам придется досрочно закрывать кредит, продавать жилье или еще долго работать после выхода на пенсию. Банки рассчитывают на то, что большинство таких кредитов будет погашено раньше установленного срока. И в завершении выпуска короткая, но очень приятная новость. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Их средняя стоимость снизилась на 14%, подсчитали в Роспродсоюзе. Цены на помидоры упали на 7%. Также в списке оказались куриные яйца.
0: А что сейчас дешевле, Диана, квас или кефир?
1: Не знаю, ни то, ни другое.
0: А заправлять чем будем?
1: То самое летнее блюдо.
0: 95-м, Диана.

0: Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья! 14 июля на календаре. Продолжается утро на Семи Холмах. Рады видеть всех и каждого. А впереди, как всегда, много прекрасной музыки. Разумеется, игра, поисковая строка. И вас ждут приглашения на великолепнейшую выставку. Так что ждем вас в игре. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Ну, а если хочется забавных историй, всегда, в любое время, можете зайти в наши социальные сети. Причем в ту, где вам удобнее. Все работает, мы вас ждем. Ну, а спрашиваем сегодня вот о чем. Что такого вы когда-либо сломали? Вот все, взяли и сломали в своей жизни, о чем помните до сих пор.
1: Я вот, Диане, выпуск новостей сейчас сломал, вообще не жалею.

0: Living on my own. Это Фредди Меркьюри на радио 7 на Семи холмах. И именно этот человек сказал, что скука – самая распространенная болезнь в мире. Друзья, будем лечить. Вы там, пожалуйста, самолечением не занимайтесь. Доверьтесь профессионалам. Мы переходим к вашим комментариям из соцсетей.
1: И оказывается, наши люди много чего ломали. Это неплохо. Иногда даже бывает. Евгения пишет. Отличный комментарий. Вышла замуж за бывшего мужа, когда ему было 34 года, а мне 22. Во время развода он мне кричал, что я ему молодость сломала.
0: Ой, как хорошо.
1: Ну, скажи.
0: Ой, как хорошо. За этот пункт, кстати, пока так довольно-таки активно голосуют, и вы тоже поучаствуете. Вот от Андрея Ефремова. История печальная, хоть мультики снимай. Я был маленьким, но уверенным, что уже большой, пошел в магазин за молоком. А молоко то самое советское в пакетах. Оплатил, продавщица подала пакет, я уронил его на пол. Пакет разорвался, я в слезы.

0: Шел домой и всю дорогу нес остатки пакета с остатками молока. Помню до сих пор. Это вот мультик про варежку где-то рядом, понимаете, но... Андрей, это что-то оттуда.
1: Ульяна пишет: «Доброе утро, чат. Мы молодые студенты. Далекий 2002 год. Гуляем компанией по Цветному бульвару. Наскребли на... который час, рано говорить. Наскребли на напиток, который похож цветом на чай, да?
0: Угу,
1: и
0: хорошо.
1: Который доверили почему-то нести мне. И я его поставила мимо лавочки. До сих пор помню это чувство стыда и сожаления».
0: Перефразируя известную шутку, уронили напиток на пол, оторвали Маше руки. Есть такое. Монументальная совершенно история ВКонтакте от Натальи Макаровой. Пишет: «Это было давно. У мамы день рождения. Пришли гости. Там было двое детей. Дочь, племянник. Всем по 5 лет. У бабушки в спальне две кровати с массивными матрасами на деревянном каркасе. Дети начали прыгать на кроватях. И в какой-то момент, понимаете, матрас проваливается под ними, падает на пол. Они в ужасе поднимают матрас и увидели, что сломали каркас. Просто вот деревянный каркас. Закрылись в спальне, пишет Наталья, и пока гости пели песни в соседней комнате, отремонтировали кровать, но самое интересное, никто не услышал, как 5-летние дети забивали гвозди. Мое почтение, Наталья. История — заявка на победу. Шикарно.
1: Так, от Евгения. Из того, что помнится, выстрел дуплетом, как говорится. Одним махом две поломки. Мне лет 9. Казахстан. Жара. До кондиционеров еще пара десятков лет. Дома никого. Я в этой сауне читаю, ну, в одном белье. Ну, мальчишка, ну, 9 лет. Ну, понятно, да. Слышу из подъезда мяуканье. Выхожу проверить, не наша ли кошка пришла. Громкий стук двери, захлопнувшийся от сквозняка. Ключей, конечно, нет. Решаю вернуться домой через окно. Лезу на второй этаж по пожарной лестнице. Окно же приоткрыто, и в попытке влезть ломаю окно. Разбивается стекло. Я влетаю в комнату, но незадача, с собой сбиваю на пол собранную отцом своими руками уникальнейшую просто светомузыку, стоявшую на подоконнике. В общем, мои рыдания в предчувствии шторма, возвращающиеся родители, слышали за несколько домов.
0: Там еще есть про стекло, кстати, хорошая история, как дети разбили, ну, это надо найти, прям процитировать, чуть позже, друзья, сделаем, пока от Олеси этот блок завершим. В возрасте 10 лет случайно села на мамину фетровую польскую шляпу.
1: Ой-ой!
0: Понимаете, да?
1: Ой-ой!
0: Я выжила, пишет Олеся, а шляпа нет. И в возрасте 10 месяцев сын Олеси решил проверить на прочность советскую мясорубку и закинул туда ложку. Затупились ножи. Ложка сломалась пополам, мясорубка не пострадала. О чем, собственно, и речь? Друзья, ждем ваши комментарии. Что ломали вы в детстве этакого, о чем помните до сих пор? Автору лучшего комментария, как всегда, приятный подарок в финале «Утро на семи холмах». Ну, а через несколько минут разыграем приглашение на выставку в поисковой строке.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: А Раша и Хелена на радио 7 на Семи холмах и их Pure Love. Но мы здесь тоже собрались из любви к играм и чудесным мероприятиям, билеты на которые разыграем.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Мне казалось, ты сейчас скажешь «из любви к искусству». Думаю, как выкручиваться будет, в какую сторону искусства мы будем смотреть. Ну да ладно. Так, друзья.
0: То есть, по-твоему, касается... произведение Веры Мухиной – это не искусство?
2: Высочайшее.
0: То-то же.
2: И музыка наша тоже высочайшее искусство. Да и игры тоже хороши. Так, смотрите. Обычно мы, да, ищем седьмую заявку из тех, которые вы оставляете на нашем сайте в сети. Собственно, Радио 7 наш сайт. Заходите, и сайт классный. И заявку на всякий случай там на следующую игру можете закинуть. Ну, а вдруг повезет. Иногда же, я же смотрю, да, что происходит у нас в социальных сетях, и уже даже мы не предлагаем людям играть, а люди и правильные ответы пишут, по крайней мере, в прошлой игре уже. Да, поучаствовали. Ну что ж, ну, значит, надо. Значит, сейчас мы будем играть с нашими социальными сетями. Что касается игры, Дима, правила, а я потом уже про то, за что боремся, да?
0: Да, конечно. Ну, это мы победителю расскажем, разумеется. Итак, друзья, на всякий случай напомним, выставка в Москве. Да, чтобы не было разговоров, мол, извините-ка, будьте добры ко нам в Новосибирск, отправьте. Выставка
2: да
0: в Москве.
2: Да мы отправим,
0: просто
2: но...
0: имейте в виду. Да, и опять же, если у вас есть друзья в Москве, вы из Новосибирска можете спокойно выиграть, и друзьям эти билеты передать, вид электрон, и спокойно они пойдут, и вам спасибо скажут. Итак, это поисковая строка. Мы мониторим все соцсети. Как только в голове созрел правильный ответ, тут же отправляете его, и победителю аплодируем и вручаем призы. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Ну и вам нужно будет, соответственно, понять, с какого вопроса все это начиналось, потому что этот вопрос объединяет все три продолжения. Ничего сложного сегодня нет, но так как мы играем на расстоянии, мы будем вбрасывать по одному продолжению. Вдруг кто-то сразу самый умный ответит. Поехали.
2: Трезубец в Майнкрафте.
0: И вот здесь вообще, да, без вариантов. Но это самый популярный вариант, представляете?
2: Это самый популярный запрос такой?
0: Трезубец в Майнкрафте.
2: Мир разделился на две части. А
0: и у нас прямо сейчас выиграл Александр.
2: Все? Все? Так быстро?
0: Да. «Как починить» она написала. И так, давай добавим уже, да, остальные варианты.
2: Ну, конечно.
0: Варианты.
2: И тогда получается, как починить трезубец в Майнкрафте, как починить молнию на куртке внизу, если оторвался штифт, и как починить сломанное колено на удочке. Все-таки узконаправленные запросы, но очень-очень популярные. Слушайте, ну, это была быстрая
0: Александр,
2: игра.
0: Я не знаю, у нас такого чемпиона еще не было, как вы. Понимаете? Это потрясающая победа. Сложнейший вариант, и вы отвечаете верно и забираете билеты.
2: Да, вы получаете два приглашения на выставку «Вера Мухина. Диалоги грани». Это масштабный проект Российского музея декоративного искусства. Выставка раскрывает Мухина не только как создателя таких, знаете, хрестоматийных монументов, но и как художника-исследователя, новатора в области художественного стекла, архитектуры и декоративной пластики 20 века. Выставку можно посетить, ну, до 27 сентября. Она, кстати, все это время идет, так что всех, друзья, приглашаем. С удовольствием мы сами пойдем. Ну и победителю нашему обязательно билеты отправим.
0: Александра, наше уважение, наше поздравление. Приз ваш. Сейчас свяжемся с вами и расскажем, как он до вас долетит. Ура!
1: Поисковая строка «Радио 7».

Эрик Кармен, его Hungry Eyes на Радио 7 на Семи Холмах. Далее, как всегда, лучшая музыка. Ну, например, с нами Мари Клэр Дюбальдо, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:20 в столице. С добрым утром!

Мари Клэр Дюбальдо, ее «The Rhythm is Magic» на радио 7 на Семи Холмах. Сколько еще таких волшебных ритмов впереди, расскажем. Итак, до конца этого часа с нами Леди Гага и ее Алехандро.

0: 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. В России не планируется новая пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста. Речь идет о ближайших 15-20 годах. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. По ее словам, страна еще не завершила действующий этап изменений пенсионной системы, который рассчитан до 2028 года. Уже проведено повышение пенсионного возраста, и обсуждать дополнительные меры сейчас, по мнению депутата, не имеет смысла и оснований. Бессараб назвала нынешний возраст выхода на пенсию объективным компромиссом между страховой пенсионной системой и обществом. Человек в 40 лет еще молод, а в 65 может продолжать работать, но при этом должен иметь возможность выйти на пенсию. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. По информации аналитиков, основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. Тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребительские кредиты, доля которых ранее достигала 30% от общего числа всех покупок в магазинах. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. В это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста. Чем и пользуются злоумышленники, рассказали эксперты в сфере кибербезопасности. По данным аналитиков, в первом полугодии нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте от 35 до 44 лет. У 20% из них есть дети. Специалисты отмечают, мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, не сообщать личные данные, коды из СМС и не переходить по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке лучше немедленно прекратить разговор. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
2: «Радио 7».

0: Друзья, продолжается «Утро на семи холмах», и в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме, что такого вы сломали в детстве и о чем помните до сих пор. Рассказывайте автору лучшего комментария уже через час, вручим очень приятный подарок.
1: Ну а мы не будем ломать расписание нашего. В студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на «Радио 7».
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И Марина из Твери спрашивает, каковы правила поведения в музее? Что делать, например, если нет гардероба?
3: Да, у музейного этикета на самом деле действительно есть определенный перечень правил. Ну, как минимум, они написаны непосредственно на сайте, например, музея, или там при входе где-то в музей. То есть прежде всего, что можно сделать, это прямо ознакомиться с тем списком, который вот нам вот это учреждение и предлагает. Это первое. Второе, есть, конечно, универсальные правила. Например, рекомендуется не подходить к экспонатам ближе, чем там, на расстояние вытянутой руки, не слишком задерживаться у них для того, чтобы и другие посетители музея, например, тоже могли подойти и насладиться там, искусством. Разговаривают по возможности полушепотом, да, не повышают голос, никому не мешают, и здесь, опять же, это про уважение ко всем другим посетителям музея. А вот если говорить про гардероб, то это действительно ситуация не очень комфортная, если музей по той или иной причине не дает возможности где-то вот оставить верхнюю одежду. Поэтому что можно сделать? Спросить у кого-то из сотрудников, прикинуть, как действительно поступить. Если у нас есть большой рюкзак, то обязательно его снять как минимум со спины. Опять же, если есть где оставить, мы его оставляем. Если нет, то нести его как-то перед собой. Опять же, для того, чтобы ничего нигде и никого не задеть, не поломать и не доставить никому дискомфорт. В общем, придется выходить из положения, но чего не сделаешь ради искусства, истории и эстетического наслаждения.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Леди Гага и Алехандро на радио 7 на Семи Холмах. Ну, какие еще экзотические имена прозвучат, узнаем у Светы. Кого-то с чем-то снова будем поздравлять. Утро на
1: Семи Холмах. Ну вот сейчас и посмотрим, насколько экзотические. Мэтью Чендлер Фокс.
0: Вот, экзотическое? Пожалуйста, очень.
1: Очень, да. Американский актер кино и телевидения, получивший широкую известность благодаря роли Джека Шепарда в телесериале «Остаться в живых». Слушай, по-моему, один из первых сериалов, который, ну прям мы смотрели уже, будучи такими нововзрослыми.
0: И который, может быть, задавал ту самую моду на сериалы.
1: Конечно.
0: Да, сейчас их смотрят все. Сейчас, наверное, фильмы смотрят меньше, чем сериалы.
1: Так, давайте чуть поподробнее мужчине расскажем. В общем, после окончания университета он некоторое время подрабатывал в качестве фотомодели. Ну, оно и понятно, мужчина симпатичный. Потом дебютировал на телеэкране в эпизоде сериала «Крылья». Был еще эпизод в фильме «Парень с того света». Но широкую популярность Фокс, конечно, получил благодаря ролям в сериалах «Нас пятеро» и «Говорящий с призраками». Может, вы смотрели, может, нет. После этих двух достаточно успешных, на самом деле, сериалов, Фокс 2 года снимался в основном в ролях второго плана. Пока в 2004 году не пошел на пробы на одну из главных ролей в сериале «Остаться в живых». Тогда еще на самом деле было непонятно, какая роль достанется, что он будет делать. И, к слову, впоследствии он же снимался вот вплоть до закрытия сериала до 2010 года. Итак, первоначально он пробовался на роль Сойера. Помните, да, харизматичный такой персонаж уже в конечном итоге получился у другого актера. Но в итоге получил роль доктора Джека Шепарда. Роль Шепарда при этом предлагали Майклу Китону, но он ее отклонил, сказал: «Ребята, вы меня, конечно, извините, но гибель у героя слишком скорая, а так оно и было в первой версии, ну, как бы, сценария сериала. Типа, я не буду». Но после запуска производства сериала персонажа Мэтью Фокса было решено сделать одним из главных героев, собственно, самого сериала. И мы с каким удовольствием смотрели, как доктор спасал всех.
0: Lost, ну, хорошо же Lost было, да? Большой буквы, да, друзья. Отмечаем сегодня день рождения господина Фокса. Ну, а еще, если у вас сегодня день рождения, опять же, присоединяемся. Что касается, опять же, громких событий, пожалуйста, напоминаем, слушать Радио 7 стало еще удобнее. Поздравляем и вас, и себя с тем, что запустилось официальное приложение станции Радио Хаб. Теперь легко и просто. Вы скачиваете Радио Хаб в любом магазине мобильных приложений, запускаете в один клик и наслаждаетесь эфиром Радио 7. Слушайте музыку, узнаете о днях рождения, выигрываете призы, оставляйте комментарии в Радио Хабе, уже появилась такая возможность. Приглашаем всех и каждого. Скачивайте, устанавливайте. Действительно удобно. Рекомендуем изо всех сил. Утро на
2: Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Робинсон на его «Oh, Pretty Woman» на радио 7 на 7 холмах. Для красавцев и красоток прямо сейчас астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня обнаружат, что их включили в процесс, задачу или там рабочий чат, в котором они не должны находиться и не имеют к этому никакого отношения. Овны, львы, стрельцы, внимание, постарайтесь как можно скорее снять с себя этот груз, иначе придется разбираться с чужими проблемами.
0: Знаки Земли, вы сегодня получите неожиданное, но очень заманчивое предложение, связанное с вашим хобби или личным проектом. И вот это событие вернет тельцам, девам и козерогам вдохновение, которого им так не хватало в последнее время.
2: Знаком воздуха день принесет спонтанный повод для праздника или внезапные посиделки в отличной компании. Вы, если что, зовите. Близнецы, весы и водолеи этот вечер зарядит вас правильным настроением на всю неделю.
0: Знаки воды. Сегодня кто-то из окружения добровольно возьмет на себя часть ваших рутинных обязанностей. Раки, скорпионы и рыбы, примите эту неожиданную помощь, чтобы наконец-то заняться тем, что приятно лично вам.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2021

0: 2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. Диана Макеева, как всегда, в это время с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ассортимент смартфонов на российском рынке может сократиться на 20-30%. Это связано с уменьшением объемов производства ведущими мировыми брендами. Как пишут «Известия», компании уже приступили к оптимизации модельных рядов. До конца года производители намерены реже обновлять бюджетные линейки и дольше оставлять в продаже устройства предыдущих поколений. Кроме того, на рынок смартфонов влияет рост стоимости комплектующих. Россияне без визы могут посетить 114 стран мира. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну в мире, 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Арабскими Эмиратами. На третьем разместилась Швеция с показателем 187 стран. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Паспорт Российской Федерации позволяет посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. И в продолжение темы, россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России и отметили, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В прошлом году россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз. В ближайшие дни Москву ожидает перемена погоды. Ее покидает атлантический циклон, который ранее принес в город ливни с сильным ветром. Столичный регион ожидает стабильная погода без неприятных неожиданностей.
2: Постучу по дереву.
1: С завтрашнего дня все-таки выглянет солнышко, говорят синоптики. К концу недели столбики термометров достигнут максимальной отметки в 25 градусов. По оценке Росгидромета, сильная жара в ближайшие дни в Москве и области не грозит.
0: Диан, сапоги покупать резиновые? Резиновые, обычные, кроксы. Что делать, скажи?
1: Давайте провозглашать открытую обувь.
2: Ну, ишки мерзнут, а так ничего.
0: Провозглашение открытой обуви от Дианы Макеевой завершено.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром, приветствуем всех, каждого лично вас. 14 июля на календаре, сегодня вторник, и мы еще час вместе. Обязательно поговорим о кино и продолжим слушать лучшую любимую музыку и нашу тему.
2: Да, конечно. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Без ваших историй никуда. Мы вместе делаем это утреннее шоу, потому что вы нам настроение делаете, мы вам. Вот, собственно, все друг другу что-то делают. Заходите рассказывать о том, как когда-то в своей жизни вы что-то сломали и до сих пор не можете об этом забыть.

0: Westlife, I lay my love on you на радио 7 на Семи Холмах. 10:06 в столице. Пора зачитать ваши комментарии. Прекрасно.
1: Так много историй, так сложно выбирать, но будем стараться и постараемся прочитать как можно больше. Мясорубку, говорите, сломать, пишет Елена Коптева. Я надкусила сахарницу советскую два раза. Это, конечно, не помню, но сахарница дожила до моего сознательного возраста, и на мой вопрос маме она рассказала, что оставила меня ненадолго, без присмотра. Пришла, а я сахарницу жую, и на ободочке два четких полукруглых укуса. Очень жалею, что мама не сохранила это экспонат, чтобы моим детям показать.
0: Заявка на победу. Шикарная. Грызла сахарницу. Отлично. Наталья. В детстве сломала шифер на крыше, куда лазила, чтобы кидать оттуда самолетики, которые перед этим клеила сама. Причем, ну, сломала и сломала шифер. Конечно, никому не сказала. Но, пишет, залило нас конкретно. А еще как-то надела надувной круг на себя, как юбку, ненадутый, и украсила его значками.
1: Ай-яй-яй, хорошо.
0: За шифер пишет, получила, а по поводу круга просто посмеялись.
1: Наталья пишет, дело было в середине 80-х. Мне было лет 6 тогда. Вот сейчас, девочки, внимание, будет больно всем. Мама купила себе по большому блату с переплатой французские тени Ланком. Жутко красивый, синий и зеленый цвет.
0: Что-то раскрасила?
1: Ну, подожди. Красилась она ими только по особым случаям. Очень берегла. Они мне очень нравились. Я все время их доставала и любовалась. Но в один прекрасный день уронила и разбила. Кое-как собрала обратно. Видишь, попытки, что не заметен, да? Ох, помню, как потом было страшно, когда мама обнаружила. Ругалась, конечно, сильно. А я закрылась в туалете и реву. Эх.
0: Хорошая история.
1: Да хорошая, да.
0: Вот
1: жизненная.
0: Вот там еще душевная, но с не очень хорошим финалом. Ирина Ватолина ВКонтакте рассказывает, в детстве сломала бабушкину швейную машину.
1: Так.
0: Хотела сшить кукле платье, ну, подумала, о, внутри что-то стучит, надо смазать. Бабушка смазывала маслом. А каким? Ну, взяла из холодильника то самое подсолнечное деревенское с запахом семечек. Смазала. Два дня проходит. Бабушка садится за машинку, чтобы что-то там шить. Машина встала как вкопанная. Дед разбирает и по запаху понимает, кто и чем смазал. И дедушка посмотрел на нее и говорит, ну что ж, пишет, а мои мягкие места сломали куст крапивы.
1: О, хорошо сказано. Хорошо,
0: прям
1: вообще,
0: история.
1: Да. От Натали сообщение. Просто супер. Смотрите. Вспомнила историю о крупной свадьбе в ресторане с оркестром. Свадьба человек на 200 или больше. И вот одна пара, услышав вальс из «Мой ласковый и нежный зверь», начала кружиться по залу. И поскольку они уже были, ну, скажем так, то с разбегу упали в оркестр, и кроме жуткой какофонии они сломали ударную группу.
0: Шикарно. Вот,
1: очень
0: вот
1: хорошо.
0: Борьба с музыкой. Отлично. Мы ждем ваши комментарии, друзья, по теме. Рассказывайте, что такого сломали вы в детстве, а может быть в зрелом возрасте. Но главное, что-то вот непоправимо сломанное, о чем сейчас вспомнить, может быть даже просто интересно. Может быть неприятно, как вот мужчина писал, пакет молока разлил в детстве, до сих пор помнит. Рассказывайте. Ждем автора лучшего комментария уже через полчаса. Главный приз этого утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Sonic Sky на Радио 7 на Семи Холмах. 10:14 в столице, друзья. Ну и обозреватель интернета на пару минут, Света Молодцова. Вот вам, пожалуйста.
1: Да тут, на самом деле, обозревать-то в московских пабликах в основном обсуждают погоду, потому что москвичи очень устали от отсутствия лета. Все ждут потепления, но пока, вроде говорят, максимум это 24-25 градусов, на который мы можем рассчитывать.
0: Это же комфортная температура. Зачем вам жара в Москве?
1: Да вот если бы не дожди, ты понимаешь? Ну, если бы не лило сверху, то было бы, наверное, нормально.
0: Ты когда последний раз промокла?
1: Ну, я подожди, просто не выхожу. Ну, а что было в выходные?
0: Я в субботу по Покровке босиком ходил, потому что лужи были просто по колено.
1: Ну, классно.
0: Да, приятно вспомнить.
1: Хорошо. Так, приятно посмотреть, скажем так. Новая звездочка, причем высокоранговых ивентов, Джафар Джексон был приглашен в королевскую ложу Уимблдона со своей невестой.
0: Ничего себе.
1: Да-да-да. Но смотрите, еще какое-то время назад о племяннике Майкла Джексона практически, ну, никто не говорил вот так вот громко, да, и по пабликам новости о нем не разлетались, просто все знали, что он есть. А вот теперь исполнитель главной роли в байопике Майкл, собственно, на всех таблоидах. Ну, красавчик, выглядит хорошо. С девушкой, правда, если вы знаете такое пояснение, он, собственно, своей пришел. Оказывается, это его возлюбленная. Зовут ее Мэдди Симпсон. Она даже его невеста. И предложение он ей сделал в 2016 году.
0: То есть, подожди, он во френд-зоне до сих пор? Он сделал ей предложение
1: так
0: в 2016-м,
1: может быть, подожди, а кто кого получается в френд-зоне в данном случае? Я не понимаю.
0: По стопам дяди идет. Не помню имя актрисы, но Майкл Джексон делал ей предложение около 4 раз. Может быть, вы меня поправите?
1: А она никак, где-то, да?
0: А она вообще не соглашалась никогда. Говорила, просто, Майкл, ты не мой типаж, и держал его в френд-зоне всегда. А он ее прямо любил.
1: Но есть девушки на все согласные, это мы понимаем. Смотрите, какая история тоже разлетелась. И красотка, вот прям так и пишут, для утешение мужчин. Серьезно, просто для утешения. Ну, она поддерживает. Принесла российскому айтишнику почти 2,5 миллиона рублей. В общем, он за пару недель собрал телеграм-бота на базе DeepSeek. И виртуальная подруга выслушивала одиноких мужчин и поддерживала их добрыми словами. И мужчина заработал 2,5 миллиона.
0: То есть он просто добавил визуал, да?
1: Ну, по факту, да. Да. То есть уже не буковки ты видишь на экране, но такую симпатичную брюнетку.
0: Смотрите, женщины, тогда получается вот что. Если вы хотите в семье благополучия, приходит муж... Давай, Свет, тебе на твоем примере расскажу. Приходишь ты домой, например, и муж недовольный. И ты задаешь ему вопрос, что случилось? Он тебе говорит, и ты под столом быстренько в DeepSeek, хоп, и ты ему говоришь, а вот ты знаешь, что он... И прям читаешь ответы оттуда. Всяко DeepSeek лучше нас всех вместе взятых, да? И он потом говорит, у меня такая понимающая жена, он на работе говорит. А ты целуешь экран, говоришь, спасибо, DeepSeek. Ну, как-то так.
1: Ух ты. Ну, не знаю.
0: А ты попробуй, потом расскажи.
1: Так скучно ж будет.
0: А, понятно. То есть женщина дана мужчине просто, чтобы ему не было скучно. Спасибо.
1: Ладно.
0: Что-то добавить?
1: Да, добавлю, конечно. У нас же есть герой, собственно, чемпионата мира по футболу.
0: Холланд!
1: Ну, конечно, он, ну, естественно. Итак, Эрлинг Холланд перебил рейтинг самых ужасных сувениров, которые кто-либо когда-либо привозил из Штатов. Разлетается фотография, где наш красавчик, ну, он, правда, красивый мужчина, ну, высокий, классный, волосы вот эти. Ну, в общем, викинг заявился в самолет с чучелом енота, который держит в лапах бутылку виски. Зачем он ему? До сих пор никто не выяснил. Но смотрится кринжово невозможно.
0: Ну, при этом, да, если в обратную сторону сыграть, понятно, да, он что с енотом, с чучелом, ну, молодец. А после того, как сборная Норвегии проиграла сборной Англии, Холланд зашел на трибуны, фоткался с каждым фанатом, всем все подписал,
1: молодец,
0: что они хотели.
1: Молодец.
0: Он молодец. То есть вот из разряда, знаете, да, как мы стали на японских болельщиков смотреть иначе, которые убирали за собой трибуны, так и Холланд проявил себя с человеческой стороны, при этом абсолютно мемный персонаж и очень крутой футболист. На этом возьмем паузу. Кстати, до финала чемпионата мира осталось всего ничего.
1: Немного,
0: будем следить.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Hurts и Wonderful Life. Да, жизнь прекрасна, тем более с лучшей любимой музыкой. И совсем скоро с нами Майкл Джексон, Ариана Гранде и The Weeknd и великолепнейшая Мэрайа Кэрри. Ну и не забудем поговорить о кино в нашей синематеке. В столице 10 часов 20 минут продолжается «Самое доброе утро» на Семи холмах.

0: Майкл Джексон, Who is it, на радио 7 на Семи Холмах. Половина 11 в столице. Продолжаем утро на Семи Холмах. И снова ваши комментарии. Но перед этим хочется, друзья, пригласить вас. Ведь при поддержке Радио 7 в саду Эрмитаж 25 и 26 июля пройдет Chess and Jazz. Летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. В программе концерты. Хорошо. Там будут и Лолита, и моя Мишель, Зиверт с акустической программой «Золото» и многие другие артисты. А еще шахматные турниры, конечно же, фудкорт и атмосфера большого летнего пикника прямо в центре столицы.
1: Ну и главное, что мы тоже все туда собираемся, всем коллективом Радио 7, так что приходите, друзья, и музыку послушаем, и прогуляемся, и поболтаем, сыграем партию другую, почему нет? Ты играешь в шахматы, Дим? Умеешь? Ладно, мы проиграем вам партию другую. Мы вам просто проиграем.
0: Поддавки точно.
1: Ну, конечно, да. В целом проведем эти выходные вместе. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте
0: chessandjazz.com.
1: Так нужно говорить. Да, ладно, ладно.
0: Друзья, возвращаемся все-таки к комментариям. Ждем вас, да, 25-26.
1: Конечно.
0: Все, запомнили, да.
1: Хорошо,
0: комментарии. Вот это мой фаворит на сегодня.
1: Ну-ка.
0: Буду голосовать за нее, когда мы будем выбирать победителя. Ксения Майер. 90-е годы. Было ужасно сложно достать хороший палас. Мама совершила подвиг. Шикарный, серый, в полосочку, во весь коридор, от порога до стены, лежит просто как влитой. Лето, жара, скучно. Девочка Ксения соскучилась по зиме, достала коньки и думает, пора бы устроить каток прямо дома. Коридор длинный, как ледовая дорожка. Надевает коньки, снимает, внимание, с них защитные чехлы, чтобы скорость была, разгоняется и... от начала до конца. Поворачивается и видит разрезанные полосы того самого паласа. Она рыдает, жутко жалко маму, палас жалко, мама стоит в дверях, смотрит на фигурное катание, и у нее просто нет слов. Занавес.
1: Так, от Рины сообщение. В те времена, когда стояли в очередях за коврами,

0: И доска,
1: нет,
0: наверное.
1: Из дивана торчала только ручка утюга. Новый, то, что называется, это гарнитур же называлось тогда, да, когда два кресла и диван. Просто ручка торчала, он вплавился туда полностью. Я не буду говорить, чем все закончилось. Галстук пришлось новый покупать.
0: Одно сообщение прочитаю очень в тему. А вообще у меня беда, пишет Светлана. Ломается практически все, к чему я притрагиваюсь. Плюс постоянно в синяках от того, что то в стену войду, то в косяк, то упаду. Один мой знакомый говорил: вот посмотрите на руки Светы. Такие красивые, но такие кривые.
1: Тоже неплохо. Но мы еще не видели ваш комментарий. Друзья, у вас остается буквально 10 минут, чтобы рассказать, что вы сломали этакого, что до сих пор помните. Ведь через 10 минут мы уже подведем итоги утра. Ну а через пару минут говорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гранде и The Weeknd, Love Me Hard на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 10:37, ну и, как мы говорили, пора, друзья, поговорить о кино, а точнее говоря, мы принесли вам новости сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Стали известны первые номинанты на премию Эмми. Лидером этого года оказалась медицинская драма, которая называется «Пит». Она собрала внушительные, ребята, 25 номинаций. 25. Сериал рассказывает о докторе, который борется за жизни пациентов в больнице Питтсбурга и пытается справиться с кризисом американской системы здравоохранения. Ну а в комедийном жанре рекорды бьет финальный сезон шоу «Хитрости». Ну а главная сенсация – актер Мэттью Риз. Он умудрился выдвинуться на награду сразу в двух категориях – за лучшую роль в комедии и в мини-сериале. Имена же победителей мы узнаем 14 сентября.
0: Далее. В сети появился первый постер триллера «Осколки». Проект

0: проект снят по аромату...
1: По роману. Роман,
0: да работал
1: роман,
0: человек,
1: ну,
0: да?
1: Ну, понимаю, бывает.
0: Да. Давайте еще раз. Вдохнули-выдохнули. Проект снят по роману Бретта Истона Эллиса. Главное, Бретт Истон Эллис выговорил, да?
1: Молодец.
0: Так вот, Бретт Истон в свое время прославился книгой «Американский психопат». И сюжет переносит нас в Лос-Анджелес начала 80-х годов, где группу беспечных подростков из элитной школы начинает преследовать серийный убийца. Ну, а премьера шоу состоится уже 5 августа этого года.
1: И совсем скоро на экране выйдет долгожданный сериал «Труд быть богом». Главную роль в экранизации повести братьев Стругацких сыграл Александр Радойчич. Компанию ему составили Сергей Безруков, Федор Бондарчук и многие-многие другие. Нам покажет историю наблюдателя с Земли, который отправляется на планету, застрявшую в Средневековье, и пытается спасти местных мыслителей от жестоких гонений. В общем, ждем премьеры.
2: Синематека на Радио 7.

0: Eurythmics и такая привычная для москвичей песня, но в том смысле, что вот снова идет дождь, here comes the rain again, но будем надеяться, что то самое жаркое лето все-таки впереди, но что точно впереди, так это подведение итогов утра.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: От Татьяны сообщение, оно такое очень близкое моему сердцу. Вот сегодня так торопилась, что тронулась с заправочным пистолетом в баке.
0: Поздравляем.
3: Было у меня такое.
0: Было?
3: Да, да.
0: Почему у мужчин такое практически не бывает?
3: Я не знаю, я тогда очень сильно не выспалась, и куда-то очень рано мы ехали, и на полном автомате в другом городе, привыкнув к тому, что в Москве тебя заправляет заправщик, я просто вышла, села в машину и поехала. Вот.
0: Слышите, да? Сейчас на полном автомате Света утащила пистолет.
3: Вырвала просто. А сама при этом думала, господи, неужели камеры есть завтра? Вот просто
0: позор,
3: по всем
0: позор.
3: Пабликам разлетится. Ладно, давай дальше.
0: Сергей Ожегов тоже очень интересный комментарий. Перед важным мероприятием супруги поручили закупиться. Купили они ящик дорогущего коньяка. Открытый ящик. Сын случайно зачем-то взял мамины духи, которые называются экс-нихило, поправь меня.
3: Экс-нихило.
0: Нихило, извините, да. Не силен в духах. В общем, и он шел и уронил флакон прямо в ящик с коньяком. Что-то разбил. И оставшиеся бутылки, пишет Сергей, благоухали на весь стол. Папе пришлось покупать новые духи маме. Что случилось с ребенком, здесь не написано.
3: Знаешь, сколько флакон стоит?
0: Я открыл. От 30 тысяч начинается.
3: Ну, так, доброе утро. Был 96-й год, наверное. Папа купил свою первую машину ВАЗ-2106. С пассажирской стороны между лобовым стеклом и дверью красовалась длиннющая антенна, которая возвышалась над машиной на метро, на метр, точно. Папа приехал в деревню, где я проводила лето. Мне было лет 11-12. Решил заехать во двор. Въезд был очень узкий, вокруг кусты и деревья. Заезжать нужно было задом. За рулем он был тогда только пару месяцев. В общем и целом, поставили меня около куста, и папа сказал: «Смотри, чтоб я антенной не зацепился и не сломал ее. Но так как я тебя не вижу с той стороны, ты мне в окно говори, ехать или остановиться». И я, дальше в скобках девушка пишет дословно, говорю: «Езжай, езжай, езжай». Все, сломалось.
0: Приехала.
3: Сломалось, да. Мне эту фразу припоминают до сих пор.
0: Ну, давайте еще один комментарий победный. Алена Климук в 11 классе. За особые заслуги назначили на последнем звонке вести первоклассника за руку и звонить в колокольчик. И вот ответственный момент. Мы вместе берем колокольчик за ручку, колоколим по кругу. Какое хорошее словосочетание. И тут колокольчик отрывается и улетает. У нас в руках остается только палка. Мальчик в слезы, народ безмолвствует. Ну, а завуч пошутил, что колокольчик 45 лет продержался, пока не появилась Алена. Давай,
3: да.
0: Победный.
3: Слушайте, мы выбирали сегодня и по реакциям, и в целом по каким-то своим там внутренним предпочтениям. Сегодня было очень сложно, очень много достойных, классных, смешных историй. Но присуждаем Ольга. Победу Ольге, да. Муж жил на море в детстве. Очень хотели быть водолазами с братом. Идея родилась моментально. Взяли аквариум круглый, сломав при этом жизнь рыбки. Отправились погружаться. Так как муж старший, то шлем на него не налез. Надели на брата. Для утяжеления погружений камней накидали, собственно, в брюки. Обмотали изолентой. Ты можешь себе представить?
0: Это великолепно.
3: И в путь, да. Хорошо взрослые увидели, как клоун на дно прогружался. Короче, вылезли из этого шлема. Вернее, его достали. А вот вылезти из этого шлема мальчишка не мог. Уши мешали. Пришлось бить.
0: Аквариум.
3: Потом от маман, да, прилетело мужу, естественно, за идею. Браво!
0: Ольга, это первое место, это приз.
3: Да, это очень красочная получилась история. Мы с большим удовольствием дарим вам красочное, яркое, красивое полотенце. С ним можно на море, безопасно. В общем, такое же уютное, как эфир Радио 7. Мы вас поздравляем.
0: Спасибо всем огромное. Было очень весело, правда. Весело и ностальгически
3: очень хорошо,
0: так
3: да.
0: Хорошо вспоминали то самое детство. И уже, да, вспоминается это не так горько, как в момент разрушения. И тем не менее. Так, завтра уже среда, но далеко не забегаем вперед. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», а потом 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и мы говорим вам до завтра, до среды. Счастливо.
3: Пока.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
8: Вы замужем?
9: А вы?
7: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
10: В кино с 16 июля, 18+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
13: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В России с сентября меняются правила онлайн-торговли. Продавцов обяжут прикреплять документы для подтверждения подлинности продукции. Правило коснется как маркетплейсов, так и онлайн-магазинов. Об этом оповестили в Ассоциации цифровых платформ. Изменения затронут широкий перечень товаров. Если продукция не требует обязательного подтверждения, сведения об этом должны быть представлены покупателю в наглядной форме. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. Минпросвещение разъяснило правила приема в 10 класс. При отсутствии свободных мест школа вправе отказать в приеме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В таком случае родителям необходимо будет обратиться в региональные или местные органы, ответственные за образование, чтобы устроить ребенка в другое учебное учреждение. Кроме того, школа может проводить индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения. Вместе с тем, Минпросвещение подчеркнули, что Генпрокуратура и Госдума следят за соблюдением прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Впрочем, некоторые эксперты подчеркивают, на данный момент нет хорошей практики ограничения пребывания детей в социальных сетях. В странах, где принимались такие решения, было много прецедентов, когда дети все равно находили способы попасть в сеть, обходя запреты. Сегодня состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Действующий чемпион Европы Испания встретится с одним из главных фаворитов турнира Франции. На данный момент именно Франция и Испания – лучшие команды первенства. Матч пройдет в Арлингтоне, это США, на стадионе AT&T и начнется в 22 часа по московскому времени. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся.

0: с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
1: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
0: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге,
9: в самолете.
10: Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк» – генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас.

0: Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радиохаб». 12+. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
0: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
8: Вы замужем?
9: А вы?
7: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
10: В кино с 16 июля, 18+. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
2: She's crazy like a fool.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру/6+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка?

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы.

0: балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

и товары в преддверии нового учебного года. Соответствующее письмо антимонопольщики направили 18 организаций, отметив, что подобная практика уже применялась ранее. Как пишет ТАСС, речь идет о группах компаний X5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офис Мак», «Комус», «Метро», «Стокман», «Лента», «Ашан», «Окей», «Магнит» и так далее. Предложение обусловлено сезонным спросом на школьные товары. Paramount Pictures выпустит ремейк культового фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Кинокомпания заключила сделку на приобретение прав на адаптацию оригинального сценария, сообщает Variety. В основу хоррора ляжет первый фильм 1984 года Уэса Крейвена. Вдова режиссера Ела Бунка и ее сын Джонатан Крейвен выступят продюсерами вместе с адвокатом Марком Тоберофом, тем самым, кто помог семье отсудить контроль над первым фильмом. Иными словами, впервые за долгие годы франшиза возвращается в руки создателей, а не просто переходит от одной студии к другой.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
3: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируйте 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля, 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. 9 стран ЕС призвали лишить финансирования Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации, допустившие россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой. С данной инициативой выступила Эстония, к ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Напомню, 7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничившие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В Минпросвещении подтвердили обязательное предоставление школьникам места в 10 классе. Правила действуют даже в случае, если ученик не смог пройти индивидуальный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением предметов. В пресс-службе ведомства пояснили, что при провале на профильном отборе школьнику должна быть предоставлена альтернатива. Это может быть место в классе универсального профиля в той же школе, либо в любом другом территориально доступном общеобразовательном учреждении. Роспотребнадзор пресек незаконную реализацию через маркетплейсы и интернет-магазины продукцию «Ретотрутит». Средство позиционируется как косметическое для ухода за кожей с назначением для похудения и жиросжигатель. Однако оно не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицировано.

сертифицировано. Надзорное ведомство уточняет, что такие препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации в качестве лекарственных средств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья покупателей. В Москве продолжают удивлять гастрономическими экспериментами. Ресторан «Поле» представил необычную версию знакомого многим десерта «Муравейник», ингредиентом которого стали настоящие муравьи. Авторы блюда решили сохранить привычную хрустящую основу, но добавить ей таежный характер. В состав вошли кедровые пралине, гели из ели, березы и трав, варенье и сосновых шишек. Финальным акцентом стали муравьи, которых используют вроде украшения. Их варят в лимонном сиропе и затем подсушивают, чтобы сохранить текстуру. Новинка быстро разошлась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение. Над ней восхищаются смелостью поваров и называют блюдо гастрономическим экспериментом, а другие пишут, что это уже перебор.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Сотрудников сферы обслуживания принято благодарить небольшой суммой на чай. Обычно это относится к официантам, курьерам, горничным или таксистам. Но 12 июля, во Всемирный день бортпроводника, в авиакомпании S7 запустили сервис благодарности, при помощи которого можно оставить чаевые стюардессам и стюардам, если их работа на борту вам особенно понравилась. До российского перевозчика такую опцию в мире предлагала всего одна авиакомпания – американский ультралоукостер Frontier Airlines. Надо сказать, что отношение к культуре чаевых в мире вообще очень разное. В России считается правильным оставлять на чай 10% от счета в ресторанах, а курьерам и таксистам просто округлять сумму до ровного. Но эта формула вовсе не универсально. В Европе, например, от гостей ресторанов такой щедрости никто не ждет. Там достаточно оставить на чай какую-нибудь мелочь в пределах 2-3 евро.

0: И если попытаться уменьшить типсы, это может вызвать скандал. А вот в Японии, Южной Корее, Китае скандал вызовет, наоборот, попытка чаевые оставить. Там это не просто не принято, но даже, кто бы мог подумать, считывается как оскорбительный намек на мизерную зарплату. Так что прежде чем раскошелиться в новой стране, уточните, как тут принято, чтобы никого в итоге не обидеть.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
10: Это мир привилегий. Т2.

0: Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Legend» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
7: Вы замужем?
8: А вы?
6: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
2: В кино с 16 июля, 18+.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Болгария отказалась от участия в коалиции желающих по Украине, оказывающих Киеву финансовую и военную поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Румен Радзев во время визита в Париж на празднование Дня взятия Бастилии. Он пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон лично приглашал его в альянс, но получил прямой отказ. Радзев выразил уверенность в необходимости исключительно дипломатического разрешения текущего конфликта. Ранее он уже называл дело Киева обреченным, а в июне государством полностью прекратил безвозмездные поставки оружия на Украину, сохранив только коммерческие контракты. Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Юлию Свириденко в отставку. То, что она покинет свой пост, ранее анонсировал Владимир Зеленский. Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьера депутат планирует избрать в четверг. До формирования кабинета правительство временно возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Как пишут украинские СМИ, Свириденко станет главой офиса Зеленского, а занимающий эту должность Кирилл Буданов, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов, станет главой Минобороны. Официальных заявлений на этот счет пока нет. Ранее Верховная Рада в 20-й раз проголосовала за продление военного положения на Украине. Режим введен до 31 октября. Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-29» отправился с Байконура к МКС. Об успешном запуске сообщает Роскосмос. В составе экипажа космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Миссия продлится 261 сутки. В рамках российской программы запланировано проведение 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Полет до МКС проходит по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка корабля с модулем причал российского сегмента произойдет около 9 вечера. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч за кубок чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира составляет $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. Напомню, финал мундиаля пройдет 19 июля.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредита

0: опытные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Совет Безопасности зафиксировал рост криминальной активности среди подростков. С начала года количество террористических преступлений, которые совершались несовершеннолетними, увеличилось более.

Более чем в два раза, на экстремистских почти в полтора, пишет Интерфакс. В Совбезе считают, что следы ведут в Киев, который вербует российских подростков и молодежь через интернет. В первом полугодии спецслужбы выявили более 11 тысяч молодых людей в возрасте до 18 лет, которые приступили закон. На Урале из-за аномального паводка ввели режим ЧС. Он действует на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 муниципальных образованиях Свердловской области действует режим повышенной готовности. Как сообщили в региональном МЧС, данных о пострадавших среди населения не поступало. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления. 7 таких объектов уже принимают людей. Причиной масштабного половодья стали затяжные дожди в регионе. Так, за июнь выпало до 4-месячных норм осадков, что спровоцировало непрерывное повышение уровня воды в местных реках. Строительство моста через Лену обойдется в 175 миллиардов рублей. Такую сумму на встрече с президентом озвучил глава Якутии Айсен Николаев. Пятая часть из них пойдет из федерального бюджета, остальное – средства Якутии и инвесторов. На данный момент работы профинансированы на 26 миллиардов. По словам Николаева, строительство находится в активной фазе. Установлен фундамент под 8 опор и 208 свай. Мост через Лену станет первым вантовым мостом, который построят в условиях крайнего севера. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В середине воскресенья, когда солнце будет находиться в зените, ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. По его словам, небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. Правда, до этого москвичам придется пережить самую холодную ночь за последнее время. В ночь на 17 июля в столице ожидается до плюс 12.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Вот уже и среда на горизонте. Делимся с вами радостными новостями и подсказываем, о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День русской лени. Прекрасный праздник, мне кажется. И мы решили спросить, друзья, что вам давно пора сделать, но лень.
1: Но зато без устали играем. По-прежнему музыка лета в эфире Радио 7, гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.